Ай да боже, дай нам боже, дай нам боже, лебати бре. Ай да боже, дай нам боже, ай да боже, лебати бре. Ай да боже, дай нам боже, дай нам боже, лебати бре. Ай да боже, дай нам боже.

Боже, лепати брей. Айде, Боже, дай нам, Боже, лепати брей. Айде, Боже, дай нам, Боже, лепати брей. Айде, Боже, дай нам, Боже, лепати брей. Айде, Боже, дай нам, Боже, лепати брей. Айде, Боже, дай нам, Боже, лепати брей.

шестна рука и мама. Солдатная и месячина, месячина, я. Сидела сам за машином, шила сам. Ай, ши, ай, ша, ашик, жената. Ай, ши, ай, ша, рачунай,

я йошли сами кад его. Нисям никад пенетриро. Не дозволи судьбу клеть.

eso soy yo, amo que te eche eso. Мы с чечетом держим ФГХИ, лакали мамени опера сажет у вас сажет, а ты держишь ФГХИ, калали мамени опера сажет у.

Хлеба, чоклет, молим, коконат, молим, коконат, кокосови, ораха, кабедж, купуса, бифстейк, молим, бифстейк,